0: Atrás y coloca sus pastos. Iglesia pica, hasta zapatos te chas, pispa, saco de espa, me ya con la gangue, ya el pulvo, ya, lo que está el pisa que dicho. Y hoy te entregas, dirige y machina dirige con. Huelles y mata huillaco, apuntas. Tasha me dio cuando que causa la calle. Rura, cuna, caspaca. Rura, cunate, caspaca. Tallilaya no cuando que causa la calle. Mana uyagla, mana tiagla. Maikuna y matrus, canta na mon pase ne mana uyan. Canta y chigne mana uyan. Hatari chigne mana uyan. Ungoska zaita, espirito, ungoska. Mana gordo espirito. Entendishu, ya chasu, alaga cause. Pero uyagla kunaka. Mana, wasebe mi ya que chamo uyagla kunaka. Taipi mi niko. Uyagla makana kuilate, remana kuilate, peñana kuilate, cause mana cambiarinchu. Pero rurakuna ka Himalaya jaquita causa kus papis nya cambiarinme musu causi muy claro te remangam y mata mana chari kas papis chayo kuna ka nya kasi tuyo wasizi tuyo warme pis aji kuya yuanka warme pis gorda mana aji kuyanko aji gorda warme kusas warme ka flaka entendingisho yukanchi kusakuna ka chaymuntame yukanchi kuyarina kanchi. Ya me rima corcane, Colosense libro. Ama warmi kunata, piero kaichi, makaichi, rimaichi, kuyaichi mejor. Warmi kunat, kazu warmi kunat, mana mejita rimantu. Wawa kunata, alaka tamiachati. Chaipu grande ka nyukanchi, panikuna, okikuna, rekuna kuskanchi, ukausi kazarishkanchi. Wawakuna manajdrupi, azili aisashka, kaspi aisashka, kurri aisashka, asutin maibishkatu. Sampi pantano duwechi lichwa kang, sukta rugashwa asutichi, nananchu manatu nana. Mana jakin, pero jasmu shibita entendi, rurakuna puka, oración. Oración, punta alberka, kai wawa taka mumaki bichurani, kazuna te yajashkan, justa. Yo que te apisca ya, ya que yo aconapo. Yo se me tocó, manso agua, allí agua, caso agua. Camane chaspa uyegra que imaginas ya te chingue. Ya se te tocó mi humana esa te comí. Cam hatu chine, peña, meji, macanaco, remanaco y causa suac. Pueden dicho, mana, mana pueden dicho. Ya monta mi Jesús se me pica Santiago la rupita. Rora con la caixa. Yo con chimana ya cercante su punta. Nima kashka, asena, pujana, militari, ajari, rimana, basta chay. Pero Cristo, kushpaka, nyami yachana tukushka, ima rime mana ajikakta, aji rime ka ima rime ti ajikashka. Chayta entendishka, wau kipa nikuna, wau akuna pish, yukshishpa pish, saludashpa, yai kushpa pish. Saludaspa, maimo rekus pape, papito kayung rine, maimo tatig sas nyami shamon, chaymi yachachishka wawakuna, chaymi intendichishka wawakuna, mana uyagja kuna shina, sino rura kuna ni kwanchika na kanchi, kang imaura yuyagyaspa, kang imaura kakpika, se mana yachachishka wawakuna, y machina se canta ca ayudanga. Paipish mana chalishka munta jaquita causa kushpaka. Y mauti ayudanga. Y mauti kanga. Kono wawakuna. Creo que maikunaka mana porspori kungichi. Wawakunata mana apa kungichi. Mejor pujanapi. Paikunaka maiyanga porikunguna. Y machina yachanga. Wawakunata pushashpa. Apashpa. Dios ta mañaspa, Dios ka kan rimakpi kan mañakpi ka kan guasapa merishayakon. Dios ka paita mañakpi songu monta rukike riku riku mari. Yo ipi, pero mana ña uipi. Chaskikon, ya tenyo ka entendishkani. Dios ka chaskikon, wakakpi psh. Wau, nyuka waja, ama wakaitu nishpa, wikita fichachiko. Chaita ka entendingicho. Ama nyukonchi kumukera kaipi kausasu. Ama nyukonchi kumukera chukpastur de yachachikta poshkuna tak paikuna rimangme, paikuna kangme. Mimapishi manajire kurkfimi yachachik wauki пане, ама чаш не кавси тишко. Камбо кавси маридане арикун. Чайка, няко дума на рыща, няко да рыма. Камбо янги, пайпу рымашката, пайп кашката, пайпу шакуна канга, пайс пастур канга, кансе кира, камбо ктраба хашката, пайпу болсигу пам, камбо макин чурах пикя. Кай он поренги, кай он пасена муренги, кай там я и за не спите. Канка, бенди, я там кал санги. Хатум бенди, что там час и кунга. Каму я тебе дюс бенди сянга. Вавапи, фамильяпи, токуипи. Чай манты ваупи. Куну кай ураска, канку ната ругане. Куну ка дюс там маняша нене. Дюс там маняша. Кояк яя, кояк дёс, кунан кайте шепи. Нюха руна гурчаев, примашка, кунашка, перезикашка татяски вай. Машна, кай радиус и та уну, май жемун чари уярико. Чай пип яя, клари аминту та чури, клари да та чури, уячум и ачачум, сеньор. Уешва всяки калскула, куеза вака куна, ажи качум, куяричум. Камуня пива кашу, пайкон на пуманишкет, пайкон на буакшет, тяски яйцо. Паги, сеньор, паги яя. Кам меню кадапиш, Даниил, каму римай та римай, кай уятун кай пуэбла пи, кай сиудас пи, кай жахта куна пинишканге. Ама янга кашу, пайкон на уяшка, пайкон на ячашка, контенту кашу, уятун. Ай пека ю и яйту куна, омбушка куна, закейзам и каусаку, кушикой тапичу. Ова куна пиш, яята мамата, закейчу куятун, пайкона устяришкаму аюдатун, ама пенятун, кай патрамунта, дюз пушанга кама, пагинишка, кунан кай урас. Масна, радио, ситаун тэй куна. И нюканчи, иглесия, буэнас нойбас. Майкуна гвени, суидаби, уякунгичи, Майкунака Амбато уякунгече, майкунака Риобамба уякунгече и Сьерра Пушакуна. Вауке Сильверио, вауке Лазаро, вауке Ханчо Чичита нэнчи нюканчи, вауке Мерлито нэнчи, вауке Фавьер. Масна икум куна, масна иглесия мунчаем куна, масна офренда куна, канкуна к дёсу мэгангичи, мана рянга руна куна, мана янга чукангичи, канкуна тэка испериту санту мэкуидаку кушаку. Ама иглесия шитаска качу, шаму пангичи нишпами, канкуна тэка и радио сита унуму гравашка уярикум. Паги тукуи фамилия куна, сангиси логар венюка вауке Хуанчо Сепида. И фамилия Наранхито Песепида куна, уя пангичи, я чангичи, я яйцо. Дюспу маке пичурашва кунан кай ураска. И маунга мана агранцито кунечу яйцо, каму макеша пичуране. Дюс яя, дюс спириту, шутеве, яйцо, паги нишва каймонта, лавдиане. Амин.
1: Son las 3:48 minutos.
2: Radio Z1. Radio Z1. 1400 AM.